0: Антон Александрович!
1: Мисс, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.
0: Спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное.

0: Я... Варвара, Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой,
0: я обещаю. Обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо, спасибо, спасибо. Виа Пенетраска Танго. Спасибо, спасибо, спасибо. Виа Пенетраска Танго.